0: мой, да ты, юристей пречистоматый, слыхал твою баты. Ой, чипан, и чинел на рапи, эй, ну, мафлок, тидобою.
1: Ща не иде, а не иде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що сучите, мучитесь?
3: Підуємо.